Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан, подробности в автосалоне.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping.

0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Выставка.
4: Успех. Дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв.

драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: Уже в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
5: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «СЗ Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
7: Хочется в отпуск. В иную баню.
8: В иную баню?
7: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8 927 457 78 11.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
11: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa отель.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Садоводы, утрем нос кризису. Вырастим урожай здоровья. Обеспечим семью витаминами. В садовых центрах «Дачный мир». Сногсшибательный выбор саженцев по доступным ценам. «Дачный мир». Все для сада и рассады. 258-52-78.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa Hotel.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Рекорд реклама. Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.

дачу начальника троллейбусного депо легко найти по проводам.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
6: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «ССМ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу на море!
8: Хочу увидеть горы.
9: Хочу на шашлыки.
10: Проще сказать, хочу джетур. Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
11: Неофертан. Подробности в автосалоне.
12: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
13: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
14: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите с автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
15: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
16: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
17: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж. 0+. УО «ЕК Промоушен». Город Казань. Угрань 120-160-00-56-261.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Осторожная реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
7: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Надоели резиновые овощи и фрукты? Хотите потреблять натуральные продукты? Выращивайте сами. Вкусные, целебные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта по доступным ценам. Дачный мир сделает вашу жизнь вкуснее.
9: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
12: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
0: Рекламу в Казани. 500. 54-20.

Курский вокзал примет на работу бубнильщиков для объявления поездов.

0: Record. Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Дорожная реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кдн.ру. Застройщик ООО «СЗ Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
13: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-00-45-510, город Казань.
12: Успел.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
0: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. Украин 120-160-00-56-261.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды поют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Мало украшений Крусия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой?

0: количестве, сроках и порядке получения надо добиться продавец ООО «Дот Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар. Успел.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 14 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва. Москва-2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
10: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
11: Рекламу в Казани 500-54-20.

Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
4: Хочется в отпуск, в иную баню.
5: В иную баню?
4: В иную баню.
6: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
7: Садоводы, мы поздравляем вас с началом сезона посадок и приглашаем в садовые центры «Дачный мир». У нас есть все от абрикоса до яблони, а также гортензии, хвойники, семена, инструменты для работы в саду, грунты и удобрения. Садовые центры «Дачный мир».
8: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
9: А слона не хотите? Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
14: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
15: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует для оплаты средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗСМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
6: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
7: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «СЗ Сектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7. Если Тенет, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Пауэр каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Общий привет! Казанские рекордсмены и рекордсменки продолжаются. Выходные у нас на рекорде. Это «Хочу и баста» уикенд. В столице Татарстана сейчас 12 на часах. Температура за бортом 15 с плюсом. Вот пессимисты считают, что полдня уже прошли, а вот оптимисты считают, что впереди еще целых полдня. Ну и для тех, для других компания и лучшая танцевальная музыка будут как нельзя кстати. О предстоящем часе быстренько расскажу. В ближайшие 60 минут порекомендую, что посмотреть этим вечером. Запланируем события на сегодня и на следующую неделю. Ну а также поучаствуем в играх, которые называются «Пятерочка» и «Полный квизец». Оставайся здесь, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Алекс Плюс Уан. Мы только набираем обороты. И let's go!

0: Разыскиваются хорошие фильмы и сериальчики здесь каждые выходные, и мы их находим, разыскиваем и находим. И делаем это с помощью телеграм-канала «В титрах не напишут» в нашей постоянной киносериальной рубрике, и она называется «Объявите, пожалуйста».
1: Посмотрим.
0: И на этот раз мы с тобой посмотрим и обсудим, и, может быть, даже порекомендуем мини-сериал, который называется «Любовь и смерть» 2023 года выпуска для детей старше 18 лет. Сюжет простой и незамысловатый. Женщина расправилась со своей лучшей подругой из-за ревности с помощью топора. Вот так. Жанр этого мини-сериала — драма. Оценка Кинопоиска высокая — 7,4. Ну и рецензию автора телеграм-канала, конечно же, я зачитаю. Это правдивая история, очень понравился этот мини-сериал. Коктейль из обычных человеческих отношений, страхов, глубокой любви и ненависти. Очень сильный актерский состав, и играют просто потрясающе. Классные декорации, да и история потрясает. Вот так. Ну, а я же тебя хочу спросить, как давно ты был в кино? Ответил? Все, отлично. Тогда мне кажется, что это было давно. Ну и, естественно, хочу тебе подарить 2 билета в кино. Для того, чтобы оказаться счастливым обладателем этих билетов, нужно написать простую фразу «Хочу в кино» в наш паблик ВК «Рекорд Казань», там в личные сообщения, либо в наш телеграм 8-939-303-101-9, и я их тебе подарю. 2 билета в кино. «Хочу в кино». Все. Отправляет фразу. Ну а мы с тобой будем двигаться дальше.

0: Посмотрим.
1: Посмотрим, сколько у нас здесь людей, которые давно-давно не были в кино. Сегодня мы вручаем два билета в кино. Просто за фразу «хочу в кино» в наших социальных сетях, да? Либо в Телеграме, либо в паблике ВК «Рекорд Казань». И вот какой же сегодня текст я получил. Значит, «хочу в кино», написал мне человек. Давно, говорит, не были. «Хочу туда сводить свою жену. 100 лет не были на свидании». Так вот, ну, во-первых, с юбилеем, что 100 лет вы не были на свиданиях. Ну, а во-вторых, 2 билета в кино сегодня достаются, Антох, тебе. 8801, заканчивается твой номер. Я тебя поздравляю, красавчик, молодец. Мы рады быть причиной вашего свидания с женой. В личку расскажу, как ты сможешь получить билеты. Ну, а мы же с вами, другие подруги, начинаем подготовку к следующей игре. Она называется «Пятерочка». В этой игре мы проверяем твою реакцию в прямом эфире за очень короткое время. Ну а победителя сегодня я одарю сертификатом на сумму в ресторан «Максимилианс». Так что, если ты хочешь поучаствовать, отправляй цифру 5 в наш телеграм 8939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань». Я же тебе позвоню, мы с тобой тут сыграем и... возможно, подарок окажется в твоих руках. Все, жду заявок, ну и движемся дальше. Dance

0: baby, are you wet? Record. Реклама.
1: Майские каникулы с АЗС «Тарифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
1: 18+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Итак, давайте-ка будем знакомиться с нашим сегодняшним участником, который, возможно, в свои руки заберет от нас подарок, от нас, от Радио Рекорд. Ну все, переходим в игру, которая называется «Объявите».
1: Пятерочка.
0: И давайте знакомиться. Сегодня у меня на связи Рамис. Рамис, привет.
2: Привет, привет всем.
0: Слушай, скажи, как проходит вообще твой понедельник? Где ты сейчас находишься?
2: Очень хорошо, на работе.
0: На работе? А кем ты работаешь?
2: Да. Я работаю водителем.
0: Ой, здорово. Ну, ты сейчас, наверное, припарковался где-то, надеюсь, да? Нигде не будет.
2: Ну, конечно.
0: Ну, все, шикарно. А скажи мне, пожалуйста, Рамис, любишь ли ты вообще поесть?
2: Люблю.
0: А какое у тебя любимое блюдо?
2: Кастыбы, манты.
0: Как вкусно ты сказал это. Господи, у меня же прям слюнка выделилась. Так вот, значит, не зря я тебя спросил. Дело в том, что сегодня имеется день. Праздник. День «Ешь все, что ты захочешь». Вот так он называется, представляешь? И в нашей игре, Рамис, отлично, тебе предстоит сегодня за 30 секунд назвать 5 салатов, которые можно увидеть за праздничным столом. Если ты это все делаешь, за 30 секунд называешь 5 салатов, то я тебе дарю сегодня сертификат в ресторан «Максимилианс» на 2000 рублей. Ну, а если же ты не справляешься, то, увы и ах, он остается у нас. Если ты готов, то скажи мне, я готов к рекорду.
2: Я готов к рекорду.
0: Прекрасно. Все, 30 секунд. И называем 5 салатов, которые можем мы увидеть за праздничным столом. 30 секунд. Пошли. Давай.
2: Салат оливье.
0: Шикарно.
2: Селедка под шубой.
0: Прекрасно.
2: Мимоза.
0: Шикарно.
2: Винегрет.
0: И пятое.
2: И...
0: Ну давай.
2: Так... Салат «Цезарь» с креветками.
0: Пускай будет, да, отлично.
2: Можно и с курицей.
0: Да, можно, да хоть с чем угодно. Просто листья салат, да, принесите мне. Рамис, слушай, ты отлично справился. Нам даже хватило буквально 15 секунд, чтобы все это назвать. Ну, а я же тебя поздравляю. Сегодня ты становишься классным чуваком с сертификатом в ресторан «Максимилианс» на 2000 рублей. Значит, смотри, что мы с тобой сделаем.
2: Спасибо огромное.
0: Да, пожалуйста. Может, привет передадим кому-нибудь?
2: Хочу передать привет всем татарстанцам, особенно Рыбной Слободы. Я родом из Рыбной Слободы. Кто меня узнал? Галей, старший.
0: Ага.
2: Всем привет. Всем хорошего выходного дня. И хорошей рабочей недели.
0: Вот спасибо, мил человек. Вот спасибо, баньки. Оставайся сейчас на связи. Все за эфиром расскажу, как ты сможешь получить от нас сертификат. Ну а мы с вами, другие подруги, продолжаем двигаться по этому часу. Ну и, естественно, будем танцевать и получать приятную и полезную информацию. Двигаемся дальше. Dance Weekend.

0: Пинчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
2: Успел.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
12: Record. Done.

0: столице Татарстана 12.36 на рекордных. Это вторая половина часа, час, который называется «Хочу и баста уикенд» на Радио Рекорд. Меня зовут Алекс Плюс Уан, и пришло время рассказать тебе, что интересного будет происходить в Казани сегодня и на следующей неделе в подборке событий, которая называется
1: «Чё куда?».
0: Чё куда отправимся? Ну, сегодня какая-то прямо-таки спортивная подборка получилась. Ну, давай обо всем по порядку. Сегодня начинается финальная серия Кубка Гагарина. И наш любимый Акбар сегодня приглашает болельщиков посмотреть матчи вместе в специально подготовленных фан-зонах. В каждой фан-зоне нас ждет шоу-программа от ведущих. Ну и, естественно, совместный просмотр. Где эти зоны находятся? А они располагаются в Казань-Моле, в парке Елмай и в Меге. Начало матча в 14.30, мероприятие без возрастных ограничений. Также сегодня стартует полуфинальная серия баскетбольного Уникса в единой лиге ВТБ. Первые два матча будут проходить в Казани, и сегодня серия начнется с петербургским Зенитом. Где будет проходить? Конечно же, в баскет-холле. Начало в 18.00. Мероприятие также без возрастных ограничений. Всем нашим командам сегодня удачи. Будем переживать и болеть за вас. Ну и еще одна битва, но уже на интеллектуальном поле, пройдет 13 мая. Музыкальный квиз с темой «Парад жанров». Топовые музыкальные жанры и самые разнообразные задания. Каждая из команд может подготовить свой вопрос на эту игру. Где и во сколько? В заведении «Папа Тут» на Чистопольской 3. Начало в 19.00. Мероприятие для детей старше 18 лет. Ну а чтобы попасть на этот квиз, ну или на другую игру совершенно бесплатно, можно просто поучаствовать в нашей следующей игре. Она называется «Полный квизец». Это будет буквально через трек. Оставайся здесь и не пропустишь.
2: Record. Dance

0: Пиздец.
1: Ну что, мои маленькие любители музыкальных вопросов, настало ваше время. Да, по воскресеньям здесь устраиваем небольшой мини-квиз, состоящий буквально из одного вопроса. И этот вопрос задаю, озвучиваю прямо сейчас. Это трек 2009 года выпуска. Российский рэпер, участник группы «Центр», посвятил своей на тот момент супруге. Заимствованный из английского языка эпитет созвучен с тюркским именем жены исполнителя. Необходимо назвать песню, как она называется, пиши в наш телеграм 8-939-303-101-9, ну, либо в личку паблика ВК Рекорд Казань, ну, и, конечно же, побеждай, получай от нас две проходки на этот квиз или на другие игры. Повторять вопрос, конечно же, я буду, так что здесь оставайся, а если же знаешь ответ и помнишь название этой песни, то прямо сейчас пиши. Ну что, жду ответов и движемся дальше. Dance Weekend. Record.

Продолжаем двигаться по часу. И напомню тебе, какой имеется вопрос в нашей игре «Полный квизец». Итак, вопрос следующий. Это трек 2009 года выпуска. Российский рэпер, участник группы «Центр», посвятил своей на тот момент супруге. Заимствованный из английского языка эпитет созвучен с необычным тюркским именем жены исполнителя. Необходимо назвать эту песню. Все твои ответы в наш телеграм 8939 303 101 и 9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань».

0: Record Dance Radio.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером в Казани до плюс 13, ночью до плюс 11 будет небольшой дождь. Завтра же днем ожидаем пасмурную погоду и до плюс 20. Хочу и басту уикенд, и выходные продолжаются на Радио Рекорд.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Янганджили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Global Service, все для народа. Global Service знают китайцев, как свои пять пальцев. И запомни, Global Service нравится китайцам.
4: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности в организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок местных и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Record
1: Dance Weekend.

0: Напомню, ты слушаешь Радио Рекорд. Это «Хочу и баста уикенд». Меня зовут Алекс Плюс Уан. И давай-ка я тебе напомню, какой у нас есть вопрос.
1: Хочу и баста.
0: А вопрос следующий. Значит, этот трек 2009 года выпуска. Российский рэпер, участник группы «Центр», посвятил своей на тот момент супруге. Заимствованный из английского языка эпитет созвучен с необычным тюркским именем жены исполнителя. Необходимо написать название этой песни. Либо в наш телеграм 8 939 303 101 9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань».

0: Полный квизец.
1: Итак, подводим итоги нашего мини-квиза. Да, но сегодня у нас на повестке дня был один вопрос. Это трек 2009 года выпуска. Российский рэпер, участник группы «Центр», посвятил, в общем, эту песню на тот момент своей супруге. Да, и заимствованный из английского языка эпитет созвучен с необычным тюркским именем жены исполнителя. Необходимо было написать название песни. И сегодня я хочу всех поблагодарить за ваши ответы. И все дали абсолютно правильный ответ. И Альберт, и Никита. Значит, и Арслан нам написали, но сегодня победителем и, собственно, человеком, давшим правильный ответ, Артем Рафаилович, а он написал, что это Ice Baby, Гуфа, все верно, все правильно. Артем Рафаилович, получите, пожалуйста, две проходки от нас, от Радио Рекорд, на музыкальный квиз, да, и продемонстрируйте свои знания там, победите всех там, и, собственно говоря, с результатами из победы приходите обратно. Напомню, что 13 мая, кстати, состоится музыкальный квиз с темой «Парад жанров», и это будет проходить в заведении «Папа Тут» на Чистопольской 3, начало в 19:00. Ну а мы с вами, другие подруги, прямо сейчас будем прощаться. Спасибо огромное за эти выходные, за те сообщения, которые вы присылали в эфир «Радио Рекорд», в нашу программу «Хочу и баста уикенд». И, как всегда, пожелаю нескучного вечера, бурной ночи и только приятных сообщений на телефон. Меня зовут Алекс Плюс Ван. Классной всем недели. До встречи на следующих выходных. Пока-пока. Dance Weekend.

Рекорд Дэнс. В Москве накрыли подпольную сеть YouTube-салонов.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
8: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально? Мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
11: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: Снова каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
2: 0+.
1: ОЕК «Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО УКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
3: Успел.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И свербит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зона.

0: Проведи тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
6: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. Два дня. Три танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль

0: психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: информация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Record. Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря. 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая ленинград. Легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
4: ОПТВ. Украинство 19-169-001-2007. Город Казань. 18+.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
8: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОГРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
9: Успел.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы.
5: Хочу на шашлыки!
6: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
7: Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Хочется в отпуск, в иную баню.
9: В иную баню?
8: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
10: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
11: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
12: 18+.
13: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
14: Это не художественная галерея. Нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
16: Моя квартира, мои правила.
17: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
19: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
20: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
21: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
23: Платформы, рынок, технологии.
22: Монетизация.
23: Цены, процедуры, практические инсайты.
22: Нейросети на практике.
23: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
22: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
23: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
24: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
25: Нет.
24: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: каршеринг Руссия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Культура. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: Все инструменты. Город Москва, ОГРН, 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
7: Подробнее на феномен.дгсквн.ру. Застройщик ООО «СЗ Техдом-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
12: Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
11: Если Tenet, то в Expocar.
12: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
14: Хочу на море.
15: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
16: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
17: За 3 акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыш и срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
18: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
19: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
20: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Садоводы, утрем нос кризису, вырастим урожай здоровья, обеспечим семью витаминами. В садовых центрах «Дачный мир» сногсшибательный выбор саженцев по доступным ценам. «Дачный мир» – все для сада и рассады. 258-52-78.
2: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
5: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
6: Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого,
2: ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого,
3: ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого, ого,

0: 10 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: стал украшением Круся. Дели мобилиру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124 160 00 45 510. Город Казань.
1: Успел.
4: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
5: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Дэн

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «Созайтехтум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
4: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, ФОТОН, АМБЕРТРАК, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: по украшению труса. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3000.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня
0: 2026 года. Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: реклама.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам, помогай шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГР 918-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: лет. Рекорд. Реклама.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Надоели резиновые овощи и фрукты? Хотите потреблять натуральные продукты? Выращивайте сами. Вкусные, целебные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта по доступным ценам. Дачный мир сделает вашу жизнь вкуснее.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж. 0+. УО «ЕК Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
6: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от «Экспокар». Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
7: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
6: Если Тенет, то в Экспокар.
7: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
8: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
9: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
0: Рекорд. Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Because me professional.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мышап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – тонаргия города.
4: Уже в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
7: ООО «БТВ», Украинство 19-169-001-2007, город Казань, 18+.

0: украшение к Руси. Отдельно мобилиру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
0: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Dance

0: Рекорд. Реклама.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «Советтехдом-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.

0: Уоу, строит, строит для чемпионов. Уоу, строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Садоводы, мы поздравляем вас с началом сезона посадок и приглашаем в садовые центры «Дачный мир». У нас есть все от абрикоса до яблони, а также гортензии, хвойники, семена, инструменты для работы в саду, грунты и удобрения. Садовые центры «Дачный мир».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне никак капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ОПДВ, Украина 119-169. 001-2007. Город Казань. 18+.
11: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
12: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья. Незапланированный выходной у нас прямо сейчас происходит. Понедельник, никто никуда на работу не пошел. Я надеюсь, как минимум, наши слушатели-то точно. Ну и в ближайшие два часа давайте максимально отрываться здесь, на радио Туси рекорд пати. Но тем не менее, помним о том, что завтра нужно идти еще и работать. А потому давайте вот после рекорд пати сразу спать. Да? Договорились? Если у вас отпуск, то после рекорд пати можно заняться чем-то другим классным, о чем я вам расскажу через полчасика. Ну а прямо сейчас давайте начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки. Рекорд пати. Рекорд пати.

0: Record. Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
6: Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ОПТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд-пати, друзья, впереди у нас еще 90 минут, и, как я обещал в самом начале часа, рассказываю вам о том, чем можно занять себя после рекорд-пати. Это мобильное приложение рекорда, это сайт radiorecord.ru, это огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, танцуйте под них или слушайте, потому что там есть интернет-радиостанции и для танцев, и для того, чтобы просто послушать какие-то, например, сказки MTV. А также у нас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, она является продолжением нашей радиотусы рекорд-пати. И судя из названия, мы понимаем, что это 24/7. То есть круглые сутки можно слушать любимую танцевальную музыку и под нее, конечно же, двигаться. Прямо сейчас, еще 90 минут, давайте потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Партий. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Дачный мир открывает сезон посадок. Сажайте, поливайте, устройте себе небывалый урожай и наслаждайтесь вкусными и сочными плодами собственного сада. Огромный ассортимент саженцев от абрикоса до яблони в садовом центре «Дачный мир». Проверенные временем и эксклюзивные новинки. Подробности в садовых центрах «Дачный мир».
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

5 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Ну а вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы в рамках второго часа нашей радиовечеринки Record Party.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44-741.
5: Хочется в отпуск, в иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню.
7: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
10: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
11: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru в помощь вам. Там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки, танцуйте под них или слушайте. Ну и, разумеется, Пати 24/7. Не забывайте такую интернет-радиостанцию. Она является продолжением нашей радиотусы Рекорд Пати. Рекорд

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
5: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть Водоли от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
7: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
6: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
10: Реклама в Казани 554-20.

0: Академии, подкастами резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, вейкаперы, Крем Хрусталев, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати четырехчасовыми субботними тоже там представлены, поэтому забегайте, слушайте понравившееся, свеженькое, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос, пока!
1: Рекорд Пати!

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертно, подробности в автосалоне.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ОПДВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
2: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
0: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Пролетели две недели моего тура по Японии. Я возвращаюсь домой в Петербург. Наполнен новыми идеями, контактами и готовлюсь к проведению празднования моего дня рождения в Петербурге. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Сегодня мой микс открывает трек под названием «Between the Mountains». И я думаю, что нас ждет хорошее времяпровождение в течение этого времени на волне «Радио Рекорд». Это «Рекорд Клаб» с кефиром.

Аргентинский дуэт Мариано Монтори и Lula Republic продолжает мой микс треком Lost in Magic. Все мы давно и бесповоротно потеряны в музыке. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио — от слова радовать. И с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Рекорд Клаб Кефир.
1: Мы могли бы не знать названия этих треков и имен их создателей. Мы могли бы не знать, как называется подобная музыка, и не представлять ничего, что связано с ней. Но это никак не уменьшило бы внутреннего потенциала подобной музыки. Так что напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Британский дуэт Роберт Кейси и Дэн Кейси сопроводили нас в самой середине сегодняшнего микса, передавая эстафету треку под названием «Why You». Романтично, красиво, объемно. Напоминаю, что сразу после эфира этот и многие другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

хочу сказать большое спасибо Сакико Шимоно, моему бессменному менеджеру в Японии, за прекрасную и профессиональную организацию проведения моего тура по клубам Японии. Осенью планируем Южную Африку. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после этого эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.